0: Hallo, meine Freunde, wir haben heute Solange.
1: Всем привет! И вы слушаете Chanson Radio. Всем приятного прослушивания.
0: Avete sentito, questa è la nostra amica. Ciao. Stick. Posso.

0: Добрый вечер от Solange. Вечер подходит к концу, но музыка продолжается.
1: Un saluto a tutti da Show Song Radio di Crisi Lessarda. Avete sentito la nostra Solange in studio? E ora ve lo dico io. La sera sta finendo, la musica continua. Allez les amis, à demain. Bis morgen. Ciao.